0: Я обращаюсь к моим соотечественникам. Я обращаюсь к американскому народу. Я обращаюсь к американскому народу. Только что президент Рейган goodwill toward men. Только что президент Рейган goodwill toward men.
1: President said the American people. President said the deed is done. Soviet.